0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Дети, ми скоро Яся.
0: Фас-фас-фас-фас-фас. Фас-фас-фас-фас-фас.
1: Ася, май мерти.
0: Фас-фас-фас-фас-фас. Фас-фас-фас-фас.